0: и страхом Божиим ходящих во Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Господине нашем, блаженнейшем митрополите Ростиславе и Господине Отце нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, честным пресвитерстве во Христе диаконстве о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бог, храни мы и страни нашей.

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвам пречистия Своя Матери, святый славный всехвальных апостол, и живо святых Отца нашего, и Иоанна, архиепископа, Константина Златоустого, святого равноапостольного великокняза Владимира, святого мученика Мирона Кизичевского, святых праведных Бог Отец, Йоакима и Анни, все святых, помилует и спасет нас, яко блахи человеко любец.
1: Počúvali ste záznam svätej liturgie z pravoslávneho chrámu svätého apoštolom rovného kniežaťa Vladimíra v Sobranciach. Liturgiu slúžil mitroforný protojerej Bohuslav Senič, správca farnosti, diakon Matúš Kostičak. Spev, spevacký zbor pri chráme svätého Vladimíra v Sobranciach pod vedením Vladimíra Mikulaniča. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu pripravili Sergej Kováč, Štefan Marci a Tomáš Michal Babiak.